йому за Москс, би мінч он снігольщ. Лоче мозеген, а живер зон тервольщ. Зезелда йоенен, нует нікенен темен. Би он за фойне спот, ди за панандр, ни енемен. Ach, mensche lief, ich in Wink in Schüchte sinnen. Verte, vertelle,